0: Гока.
1: 5 рублей.
0: Из Гока.
1: 4.
0: Оставил.
1: Больше спасибо.
0: Спасибо.
1: Чао.
0: Ты de bona.
2: Я? Стой, Крайник.
0: Te guardaré un poco.
2: И Гитору.
3: Vino a buscarte a alguien.
0: Gracias.

0: Vladivostok, Rusia. Campo de refugiados. Casi 800.000 refugiados.
1: Стоп, Давид. Сюда. Бронежилет тоже. Стоп, стоп. А это что? Ну вот и все, свободен чуть-чуть.